0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
0: Дорогие слушатели Моторадио, сегодня, 27 мая, Санкт-Петербург празднует свой день рождения. Нас слушают в разных городах, и, может быть, не все знают, что именно в Петербурге родилось и отсюда вещает Моторадио. Для нас это родной город. Мы поздравляем петербуржцев, ленинградцев и всех, кто слушает нас в других местах, с тем, что у нас есть этот город, который мы очень любим и которому желаем процветания и долгих лет. С днем рождения, Санкт-Петербург!
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Автоклуб на Моторадио.
4: Здравствуйте, друзья, в эфире Моторадио, у микрофона Роман Герасимов. И в этом выпуске мы встречаем 30-ю юбилейную Ладогу Трофи и отправляемся на нее не только с микрофоном, но и в качестве боевого экипажа. Я расскажу, как впервые за много лет я меняю кресло руководителя пресс-службы на сиденье участника и выхожу на старт вместе со своим другом Константином Волковым, больше известным как Джокер, на его редком автомобиле Bertone Freeclimber. И поедем мы в категорию Гранд Туризм Про. Поговорим о том, как совместить работу в пресс-центре с настоящими внедорожными приключениями, что такое формат Ладога 2.0 и почему это идеальный способ попробовать фестиваль такой компактной двухдневной версии. А также объясним, чем хорош семейный формат, напомним про наш добрый детский лагерь с вожатыми, с развлечениями, чтобы взрослые могли спокойно ехать на трассу, пока дети отдыхают и находят новых друзей. Поехали! Сегодня у нас особенный повод собраться у приемников, потому что до старта 30-го юбилейного фестиваля Ладога Трофи остаются буквально считанные дни. Вот я послезавтра уже выезжаю в ту сторону. 30 лет назад все начиналось с нескольких десятков экипажей, а теперь это один из главных внедорожных фестивалей Европы с маршрутом более 1000 километров по ленинградским просторам. За эти годы Ладога стала целой вселенной. Тут и суровые спецучастки с бродами, болотами, и красивые туристические маршруты и, конечно же, большая дружная тусовка людей, которых объединяет любовь к оффроду и приключениям. А для меня это Ладога уже 7-я подряд в роли руководителя пресс-службы фестиваля. Но в этот раз я, наконец, решил сделать то, о чем, честно вам скажу, мечтал давно. Не только работать в пресс-центре, но и самому, наконец, выйти на старт в зачете, выйти как участник. У меня сильная команда пресс-центра. Ребята, конечно же, прикроют с добычей контента, так что я могу себе позволить роскошь оказаться по другую сторону объектива. В классе Гранд Туризм Про почему мы решили поехать? Потому что это вариант, когда ты вроде еще не штурмуешь адские болота, как спортивной категории, но все равно получаешь полный набор ладожских ощущений. Там, разбитый грейдер, лесные дороги, броды, камни, интересные перегоны и вот это вот вечное возвращение в лагерь после заката. Журналистом я, разумеется, быть не перестаю, и все, что будет происходить с нашим экипажем, я буду снимать в формате видеодневника от старта, от прохождения спецучастка, не знаю, там, ремонтов, разговора у костра до финала. Каким он будет, мы пока представить себе не можем, а вообще для нас, конечно, ну, наверное, главное мы себе ставим задачу с Костей, это пройти всю Ладогу. Не победить, нет, я не буду сейчас рвать на себе рубашки и кричать, что, в общем, мы довольно опытный экипаж, и неплохая машина, и мы подготовлены, сейчас мы всех там это... Вообще нет. Ладога — это вообще не про это. И Гранд Туризм точно не про это. Это про то, чтобы победить себя, победить обстоятельства, получить эмоции, удовольствие. Это вот то, зачем мы едем. Поэтому наша задача — стартовать на Исааковской площади, а финишировать, в общем, в лагере в Моторном, полностью пройдя всю трассу. Днем я буду бороться с трассой в качестве участника, а вечерами, возвращаясь в пресс-центр, и вместе с коллегами будем разбирать флешки, монтировать видео, ролики, фото собирать, писать новости. В общем, вы увидите Ладогу сразу с двух сторон, и из кабины нашего фрикламбера, и глазами пресс-службы, которая полноценно будет следить за всей большой гонкой. Теперь о формате, который многим, я уверен, зайдет особенно хорошо. Это «Ладога 2.0», такая короткая двухдневная версия фестиваля. Она пройдет 5 и 6 июня. И вот таким образом позволяет заехать на «Ладогу» буквально на уикенд. По сути, это та же «Ладога» в формате «Лайт». Вы приезжаете всего на 2 дня, проходите насыщенную программу, знакомитесь с атмосферой большого фестиваля, проверяете, таким образом, нравится ли вам такая жизнь, дом, палатка, спецучасток. И таким образом, «Ладога 2.0» — это идеальный вариант, если вы давно смотрите на фото, на видео с фестиваля, но пока вот по разным причинам не решаетесь сразу нырнуть в полноценный многодневный марафон. Поэтому 2 дня — это как такой тест-драйв, как пробничек большой «Ладоги», и машину пощупать, и себя проверить, и при этом не вырывать из жизни целую неделю. О детях. Для всех участников, которые приезжают на «Ладогу» с семьей, у нас снова будет работать наш знаменитый детский лагерь. Это веселое, дружелюбное пространство, где с ребятами занимаются опытные вожатые, будут игры, творческие занятия, походы, конкурсы, спортивная активность. И пока вы боретесь с трассой, ваши дети будут здорово проводить время не в смартфонах, не в палатках в одиночестве, а будут в движении, в компании сверстников и взрослых, которые умеют зажечь и увлечь. Для многих семей вообще «Ладога» давно превратилась в хорошую, добрую традицию ежегодную, потому что взрослые едут ради трассы, ради своего там джиперского взрослого общения, а дети ждут именно наш детский лагерь, своих друзей, вечерние посиделки у костра. Так что если вы вдруг сомневаетесь, брать ли ребенка на фестиваль, смело берите, ему будет чем заняться, а у вас будет чуть больше спокойствия на дистанции. А вообще, юбилейная 30-я «Ладога» — это отличный повод наконец-то перестать откладывать мечту когда-нибудь и попробовать себя, ну, либо в большом формате, еще можно успеть, ничего страшного, даже за 2 дня можно зарегистрироваться, либо в формате «Ладога 2.0». Маршрут уже готов, лагеря, в общем, тоже. Организаторы до сих пор принимают заявки. Ну, а мы, команда прессы, наш экипаж, заряжаем камеры, микрофоны и готовимся рассказывать вам обо всем самым живым языком. Если вы давно думали, а не поехать ли в этом году на «Ладогу», то считайте, что это был тот самый знак судьбы. Так что увидимся на старте 30-й «Ладоги Трофи» на Исаакиевской площади буквально вот через несколько дней. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Оффроуд для всех» на Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч на «Ладоге».
5: Вы подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Уже такой
5: по
6: грязный,
5: чуть-чуть.
6: Смотри, весь мокрый.
5: По чуть-чуть, по чуть-чуть.
2: Практики без здоровья.
3: Автоклуб на Моторадио.
7: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1703 году в этот день был официально основан город Святого Петра на голландский манер Санкт-Петербург. Город начался с крепости на Заячьем острове, которая прикрывала вход в два главных Невских рукава. Назван город был, кстати, не в честь государя, а в честь его небесного покровителя и первоапостола. Название города на западный манер было призвано продемонстрировать стремление государя Петра Алексеевича создать город нового, западного типа. Город-парадиз на смутном российском фоне. Известная метафора «окно в Европу» появилась, кстати, гораздо позже. Ее впервые употребил в 1769 году в своих письмах о России итальянец Франческо Альгротти. И относилась она не только к самому Санкт-Петербургу, но и к политике Петра в целом. Интересны две легенды, которые касаются выбора места северной столицы. Согласно одной из них, Петр анализировал волевой указ шведского короля Густава Васы, который в 1550 году для развития торговли с Новгородом и Московией основал Хельсинки, но ошибся с выбором места для порта. Петр изучил опыт предшественника и результат не замедлил сказаться. По другой легенде, новой столицей могла бы быть Рига. Порт во всех отношениях удобный, кстати, со схожим гидрографическим режимом в реках Нева и Даугава. Однако государь был в обиде на власти Риги, обида была давняя, еще со времен Великого посольства в Европу, и государь решил не рисковать, а строить все заново. Так или иначе, сегодня мы поздравляем всех петербуржцев с днем рождения прекрасного города. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: «Женский ответ на моторадио».
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история.
4: Как это верно, Ватс?
5: Экстремальный автомобильный спорт.
6: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
8: Моторадио.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
3: Motor Radio. Come ride with us.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, а вы как-то какое-то напутствие, беседа какая-то, прежде чем поехал? Или просто свечку ставите, перекрестился?
2: С Богом. Я думаю, что да, много вопросов и каких-то моментов оно всплывет, появится с наработкой опыта, да, и возможно там в следующий раз я какие-то более развернутые ответы смогу дать, но пока мы тоже еще себе задаем много вопросов, на которые пока ответов нет, или там мы их себе придумали, но пока еще их не проверили.
1: Слушайте, а тарифную сетку разработали уже? Вы ориентировались на какие-то аналогичные? Ну, потому что, ну, нельзя выходить с бизнесом и прямо сразу там в два раза дороже, чем у конкурентов. И дешевле тоже как-то. Вот как тут?
2: Слушайте, здесь я бы сказал так, что Harley вообще штука не дешевая, да, это даже если говорить не только про покупку, но и про обслуживание. Поэтому тарифную сетку мы разработали, посмотрели, исходя из того, сколько стоит обслуживание.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. Rock music.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Примите меры.
3: Работаем по машине.
4: Дорожная обстановка.
5: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 275 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки 9 ДТП, пострадали 4 человека, ранения различной степени тяжести получили также 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. Не стой под стрелой. Моторадио представляет.
6: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
7: Мастерская Басмача.
8: Коломяжский проспект, дом 10.
9: Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим замечательным Славой. Слава, привет!
10: Здравствуйте, мальчишки и девчонки!
9: Сегодня мы поговорим немножко, а может и немножко, о бензине и о проблемах, связанных с сгоранием топлива в двигателях внутреннего сгорания в мотоциклах, основано на реальных событиях. Многие молодые мотоциклисты, я просто слышал своими ушами, обсуждают между собой, где заправляться, можно ли заливать 98 там, сотый бензин и так далее. Бывают ли ужасные истории, когда в бензине действительно есть вода? И вообще, как это все сгорает? И, может быть, надо поставить форсунку огромного размера? И тогда мотосезон покажется тебе более красивым и счастливым. Итак, Слава, бензин и вот эта вся система внутреннего сгорания. Прошу.
10: Ой. Ну, бензин надо пить дозированно. То есть, прежде всего, то есть, обпиваться бензином нельзя. А то будет нехорошо. Но, как бы, сразу хотел сказать о том, что, допустим, бензин, который пережил зиму в бензобаке мотоцикла, зачастую может работать не так замечательно, как свежий бензин с заправки, потому что...
9: Выдохся,
10: да. Там, может быть, упали какие-то, выпали в осадок какие-то там присадки, которые что-то делают. А у меня опыт такой, что на старом бензине мотоцикл детонирует больше. То есть ты открываешь газ, начинаешь разгоняться, и у тебя слышно стук типа пальцев, как в «Жигулях» вот было. Как бы история жестко, мотор работает.
9: Давай тогда сразу лайфхак. А что делать? И, может быть, ставить на зимний период желательно, чтобы вообще там не было бензина? Или как-то сливать его?
10: Ну, как бы, если у вас детонирует мотор на старом бензине, хорошо бы от этого бензина избавиться, то есть...
9: А есть вообще техническая возможность? Предусмотрена какая-нибудь кнопочка, слив?
10: Кнопочки слив нету, а шлангом через заливную горловину, как бы при определенных навыках, вполне себе можно его слить в какую-то...
9: А, это мы сейчас закруглили к началу твоего спича о том, что пить надо его не так много, да?
10: Примерно, да. То есть, как бы, особенно не надо усердствовать с питьем бензина без антидетонационных присадок. Он усваивается совсем плохо. Но, как бы, шутки шутками, а принципиально, значит, многие спрашивают, типа, там, 95-й или 92-й бензин, как бы, что лучше, или сотый там использовать. То есть, прикол в том, что чем более высокооктановый бензин с всякими добавками, тем он хуже хранится в мотоцикле. То есть, скажем так, оставлять на год мотоцикл с сотым бензином точно совершенно не стоит. Как бы, вы потом сольете оттуда ацетон, как бы, ну, и, как бы, будет нехорошо. Вот. Вообще, как бы, наверное, ну, как я себе вижу, много бензина в баке, как бы, ну, можно, конечно, оставлять, если у вас мотоцикл где-то, где знакопеременные температуры, да, то есть где вы хотите занять бензином объем бака, чтобы роса не упадала. Вот. А так, как бы, полный бак держать на зимой, наверное, резона большого нету. Особенно.
9: А есть лайфхак, например, перед тем, как завести его весной, нужно потрясти со страшной силой мотоцикл в разные стороны, разболтать его, и тогда выпавшие в осадок присадки, они опять растворятся в бензине, и все будет хорошо.
10: Слушай, Саша, ну, конечно, это отличный лайфхак, но просто страшная сила, она, во-первых, у каждого человека своя страшная, а во-вторых, она может быть не стандартизированной страшной силой, и, соответственно, эффект может быть недостижим, поэтому, может быть, имеет смысл старый бензин удалить из бака, залить новый и поехать кататься счастливым, как бы, и в хорошую погоду на хорошем мотоцикле.
9: А может быть, прости меня, а может быть, что действительно низкооктановый бензин может лучше работать с двигателем какого-то мотоцикла, чем высокооктановый? Хотя вот так вроде это нелогично.
10: Слушай, это все на самом деле весьма нелогично по причине того, что, значит, способность к детонации, проявление детонации, она влияет еще от качества смесеобразования, то есть, условно говоря, меняется состав смеси, меняется качество перемешивания, и детонация может исчезнуть. То есть, ну, как бы вот звучит смешно, но это на самом деле так.
9: То есть на 98-м детонирует, а на 92-м едет ровно?
10: Ну, при каких-то других, скажем так, факторах, которые на мотор влияют, может, как бы, на 92-м ехать вполне себе нормально. Вопрос в том, что он должен быть... Ну, 92-й и 95-й, они плюс-минус работают одинаково, и, как бы, в принципе, никаких глобальных проблем нету, то есть люди ездят, и все хорошо.
9: А вообще, прости, а штатный бензин Харлеев твоих, вот чем ты занимаешься здесь, а заводские требования, он какой должен быть по жизни?
10: 95-й бензин должен быть, соответственно, я покупаю обычно Лукойл, как бы, у меня есть заправка недалеко от мастерской, он используется, 95-й лукойловский, для настройки на стенде, в большинстве случаев с ним все хорошо, я не вижу детонации критичной, которой надо бороться, или там что-то еще. На детонацию влияет то количество коксовых отложений, которые живут в моторе на поршне там и прочее.
9: Которые не зависят от Лукойла.
10: Которые не зависят от Лукойла, но которые там в силу тех или иных эксплуатационных моментов копятся и присутствуют, которые не видно. Поэтому... Настраивая мотоцикл, я всегда одним глазом смотрю еще на детонирует он или нет. Есть индикаторы проявления детонации или нет. То есть где-то регулируется еще опережение, соответственно, чтобы избежать их. Вот. Это момент такой довольно интересный. Но на самом деле про него очень долго можно рассказывать. Как бы, а проще чуть-чуть немножко напустить тумана, что это волшебная история, и не рассказывать никому.
9: А вот что касается разговоров о больших форсунках, которые больше впрыскивают, и сразу все лучше едет, и прямо ты вот герой.
10: Ну, это тоже все не очевидно, потому что большая форсунка будет впрыскивать большую дозу топлива довольно в короткий промежуток времени. То есть, во-первых, топливо надо лить столько, сколько есть кислорода в воздухе, чтобы оно сгорало. То есть, если будет избыточное сильно топливо, а кислорода будет не хватать, соответственно, ехать ничего хорошо не будет, ехать только будет плохо. Вот. Следующий момент, что у вас... Очень много, скажем, в работе двигателя зависит от того качества, с которым, как бы, вот этот мелкодисперсный бензин, бензиновая пыль из форсунки, перемешалась с воздухом. Соответственно, у нас есть определенный временной промежуток, когда воздух бежит мимо форсунки, это когда открыт впускной клапан. Ну, мы понимаем, да, то есть, что клапан открылся, воздух побежал. Клапан закрылся, воздух не бежит. Соответственно, если у нас получится, что мы вот этот вот период пробегания воздуха будем использовать почти весь для впрыскивания топлива, то есть во время почти всего это будет.
9: Так так и работает же, да?
10: Нифига, нифига. Вот. То у нас перемешивание будет лучше. То есть у нас получается в поток бегущего воздуха будет литься мелкодисперсная пыль этого бензина несчастного. Значит, а если мы поставим форсунку с большой дыркой, которая льет много, Соответственно, нам нужно будет константу эту поправить в блоке управления двигателем, чтобы он длительность открытия форсунки сделал меньше, чтобы та же доза влилась, ну, как бы влилась нужная доза, но поскольку форсунка льет в единицу времени больше, время открытия будет меньше.
9: Ну, то есть, получается, смысла нет менять.
10: Но получается, что как бы у нас не получится использовать всю длительность протока воздуха, чтобы бензин смешивался. И, соответственно, у нас какой-то момент будет топливо в виде капелек, которые не смешались с воздухом, а которые дали сажу на выхлопе. То есть это то, что не дает никакого эффекта в отдаче двигателя. Угу. Вот. И как бы это плохо. Поэтому есть правило, что ставится обычно около минимальной форсунки, ну, там, соседняя с минимальной возможной форсункой, чтобы она, соответственно, давала размазанный по времени период подачи, чтобы она, соответственно, давала размазанный по времени период подачи топлива, и чтобы топливо смешивалось лучше. Из моего личного опыта

0: за дым и чем он воняет. Вот. И оказалось, что это сажный дым. То есть, как бы это дым сажи, то есть никакого жареного масла не пахнет, то есть это чисто сажа. И я понял, что у меня есть проблема с, со смешиванием.
1: То есть переизбыток, да?
0: Не переизбыток, а датчики показывают корректную смесь в этот момент. А сажа есть. То есть, получается, вроде как смесь правильная, но как бы есть сажа. Значит, бензин лишний. А почему датчик показывает, что смесь правильная? Потому что он замеряет состав газа. А сажа – это твердые частицы, правильно?
1: Да.
0: То есть получается, что датчик, который меряет состав газов, он твердые частицы померить не может. То есть это только оптический анализатор.
1: В смысле, он их не определяет?
0: Да, они пролетают мимо.
1: Ага.
0: Вот, и я поставил тогда, значит, поменьше, я поставил тогда поменьше размеры форсунок, значит, в этот мотоцикл. У меня ушла сажа из выхлопа, реально, она исчезла. И что-то процента 3 вырос момент крутящий. То есть у меня получается, что этот бензин, который впрыскивается за счет того, что форсунка меньше размером, более размазанный по времени такт в подаче топлива оказался. Топливо стало смешиваться лучше. Соответственно, оно стало сгорать более эффективно. Соответственно, я перестал иметь сажу. Это не сгоревшие капельки, микрокапельки этого бензина, которые там не догорели. И, значит, у меня как бы весь бензин стал сгорать, стало больше газов, стал больше момент. То есть вот такая вот чудная ситуация.
1: Ну и давай тогда уж эту беседу продолжим еще и в ключе свечей, потому что тоже тут очень много мистики всякой, говорят, что должна быть иридиевая, там какая-то молибденовая, там золотая, там искра должна быть определенная и прочее, прочее. Насколько это вообще ерунда?
0: Свеча должна быть хорошей. Ну, то есть, грубо говоря, будет она иридиевой, или с палладиевой, или золотой, но они такие бывают. По большому счету, это все фигня. То есть, главное, чтобы там была надежная искра, и чтобы искра как бы не уходила на изолятор. То есть, принципиально, искра должна быть. То есть, эта искра должна поджигать. Вот. Идея, значит, иридиевых и прочих дорогих свечей в том, что если мы берем свечу с медным электродом, у нее медный электрод в диаметре имеет, там, не знаю, 1.5 миллиметра плоскость, да, то есть кружочек. Вот. И, соответственно, у нас есть напротив него изогнутый дуговой электрод, и искра пробегает где-то, ну, на площади вот этих диаметра этого в 1.5 миллиметра, сейчас здесь чуть правее, чуть левее, чуть дольше, глубже, но она пробегает. Как бы, и получается, что она каждый раз в каком-то разном месте бьет. В силу того, что там разное количество отложений на этом, как бы, ну, на поверхности. И, соответственно, что там происходит, как бы никто не знает. А у иридиевой свечки и у прочих всяких там
1: дорогих,
0: да, у них сделан электрод в виде иголки. То есть у него площадь, непосредственно с которой выходит искра, меньшего диаметра. Но получается, что за счет того, что он меньше диаметра, оно греется сильнее. То есть большой как бы электрод с большой площадью, он тепло отводит хорошо. Маленький электрод греется сильно, и, соответственно, он будет испаряться, выгорать быстрее, как бы, чем, так скажем, быстрее, чем большого диаметра. Поэтому материал требуется жиропрочный. Жиропрочный материал – это всякие там иридии, платина и прочее, которые, соответственно, как бы просто дольше работают. Вот, собственно, и все история.
1: Слушай, ну, тогда, если так мысленно пробежать вот эту всю цепочку, в бензобак налили хороший бензин. Из него он и качается при помощи бензонасоса. А тут бывает засада какая-нибудь, когда у тебя все остальное хорошо, а вот это вот не очень, а ты этого не видишь, так вообще может быть?
0: Да сколько угодно. Слушай, допустим, бензонасос со временем изнашивается. То есть, может быть, бензин с водой, может быть, мало топлива, и человек пытался доехать на полусухом баке. Бензонасос же охлаждается протекающим бензином, и если бензин то есть, то нету, то мы электромоторчик и потроха, они не смазываются и не охлаждаются. Соответственно, узел нагревается и страдает. Либо, скажем, забился, то есть там есть два топливных фильтра. Есть фильтр-заборник, который запускает, отсеивает

0: рыб и картошку, которые, чтобы они не попадали в бензонасос. Вот. И есть фильтр тонкой очистки, который, значит, после насоса перед моторами, да, форсункой. Соответственно, вопрос. Если, допустим, фильтр тонкой очистки засорился и очень тяжело через себя пропускает бензин. То есть, во-первых, когда мы нагружаем мотор и нам нужен проход бензина большой через форсунки, чтобы была правильная смесь, этого прохода не получается, потому что фильтр придерживает, да, то есть он является рестриктором.
1: То есть струя недостаточно густая и мощная.
0: Ну, типа того, да, то есть бензина недостаточно. Второй момент, что при этом еще напрягается бензонасос, который в стенку качает, как бы, и изнашивается немного быстрее. Вот, то есть получается, что хорошая идея менять топливные фильтра, там, ну, не знаю, там, раз в 1030 км. Вот, это хорошо. Следующий момент, что внутренности в бензобаке соединены с помощью таких гофрированных пластиковых трубок, которые гнутся там внутри. То есть заборник соединен, вернее, насос соединен с топливным фильтром, с регулятором давления и с выходным как бы клапаном из бензобака с помощью этих трубок. И как бы когда эти трубки сделаны слишком свободными, как вот в старых мотоциклах там до года 2007, да, там, допустим, бывает, что эти трубки, они избыточно длинные, они трутся о какие-то стенки. То есть мотоцикл едет, он трясется, бензин шевелится, трубки трутся. Вот. И бывает, что эти трубки протираются до маленьких дырок. То есть внутри бака.
1: Ну, а чем это опасно? Это же все там, в бензине.
0: Ну, бензин сбрасывается, то есть получается, да? То есть у нас, мы заглушили мотор, в топливной магистрали должно быть избыточное давление, чтобы бензин не закипал в форсунках, а он сбросилось давление, и бензин в форсунках закипает. И там горячий мотор заводится паршиво. То есть это один из индикаторов того, что есть какие-то вопросы к тому, что происходит в бензобаке. Или, допустим, в момент сервиса топливного фильтра потеряли какое-то резиновое уплотнение, и там бензин чуть-чуть сочится внутри бака, то есть который тоже не видно. То есть проблем бывает две глобально в бензобаке. Либо бензонасос не создает нужное давление, либо давление падает до нуля. То есть, как бы, не создает нужное давление, то есть, либо топливный фильтр, но зачастую насосу хана тоже. Ставится новый насос, новый фильтр, давление пошло, все, как бы, проблемы кончились. Либо дырка где-то, как бы, где ее не должно быть, которая стравливает давление.
1: А эту арматуру можно менять? Ну, в смысле, не арматуру, вот эти вот трубки все, это такая, какая-нибудь уже плановая замена, раз в 30 тысяч хотя бы заглянуть.
0: Слушай, ну, на самом деле, если ты подключил манометр и видишь, что давление держится, и нечего туда лезть. А если оно падает, значит, лезть надо. То есть трубки эти у нас есть, мы их меняем регулярно, то есть и все становится многократно лучше, и мотоцикл работает более ровно, замечательно, и хозяин счастлив.
2: Это надо иметь в виду. Позитива и взаимопонимания между всеми классными чуваками и девчонками.
3: Мастерская Басмача.
0: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1703 году в этот день был официально основан город Святого Петра на голландский манер Санкт-Петербург. Город начался с крепости на Заячьем острове, которая прикрывала вход в два главных Невских рукава. Назван город был, кстати, не в честь государя, а в честь его небесного покровителя и первоапостола. Название города на западный манер было призвано продемонстрировать стремление государя Петра Алексеевича создать город нового, западного типа. Город-парадиз на смутном российском фоне. Известная метафора «окно в Европу» появилась, кстати, гораздо позже. Ее впервые употребил в 1769 году в своих письмах о России итальянец Франческо Альгротти. И относилась она не только к самому Санкт-Петербургу, но и к политике Петра в целом. Интересны две легенды, которые касаются выбора места северной столицы. Согласно одной из них, Петр анализировал волевой указ шведского короля Густава Васы, который в 1550 году для развития торговли с Новгородом и Московией основал Хельсинки, но ошибся с выбором места для порта. Петр изучил опыт предшественника, и результат не замедлил сказаться. По другой легенде, новой столицей могла бы быть Рига. Порт во всех отношениях удобный, кстати, со схожим гидрографическим режимом в реках Нева и Даугава. Однако государь был в обиде на власти Риги, обида была давняя, еще со времен Великого посольства в Европу, и государь решил не рисковать, а строить все заново. Так или иначе, сегодня мы поздравляем всех петербуржцев с днем рождения прекрасного города. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: Моторадио. Возьми с собой музыку.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да, я Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе для Фрисбалка.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот, там дорога будет.
14: А дальше?
15: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
16: Каждую пятницу в 3 часа дня.
17: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: Dududuxera. We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: Real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
0: Дорогие слушатели Моторадио, сегодня, 27 мая, Санкт-Петербург празднует свой день рождения. Нас слушают в разных городах, и, может быть, не все знают, что именно в Петербурге родилось и отсюда вещает Моторадио. Для нас это родной город. Мы поздравляем петербуржцев, ленинградцев и всех, кто слушает нас в других местах, с тем, что у нас есть этот город, который мы очень любим и которому желаем процветания и долгих лет. С днем рождения, Санкт-Петербург!
18: Попутный ветер морской столицы.
19: На Моторадио.
20: Привет, друзья! В эфире Джун, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC и еженедельный выпуск «Попутный ветер морской столицы» на Моторадио. Сегодня мы зайдем на территорию, сложную, колючую, но молчать о которой я уже лично не могу. Давайте поговорим о патриотическом воспитании нашей молодежи. Точнее, о том, во что его превращают в современном обществе, когда за дело берутся люди с синдромом исполнительского зуда и неуемного желания выслужиться или пропиариться. Знаете эту старую русскую поговорку? Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Вот прямо сейчас мы зачастую наблюдаем массовое и очень болезненное расшивание лбов. Только страдают от этого наши дети, а вместе с ним и все общество. Мы в Ford Wind MC чтим флотские военные традиции. Мы помним историю, взаимодействуем с общественными и ветеранскими организациями. Для нас флаг — это не кусок синтетики на палочке. Но именно поэтому нам тошно смотреть, как некоторые святые вещи превращают в пластмассовый казенный фарс. Служение Отечеству с риском для жизни – это высшая форма проявления патриотизма. За службу приходилось не раз подвергать себя опасности и терять друзей и сослуживцев, а потом искать слова перед родителями или вдовой с детьми, прикусывая при этом губу или щеку. От этого тем более ярко бросаются в глаза поступки, когда чиновник, чья морда не помещается в кадр, дарит раз в год ветерану банку тушенки с бутылкой водки и целых 10 тысяч рублей, а потом на год забывает о его существовании. Или когда под музыку с шариками помпезно открывают в 21 веке водяную колонку на улице в деревеньке. Вот мы любим путешествовать, да, проезжая мимо Красноярска, я ужаснулся от того, что столица края, где добывают газ, края второго по величине в России, на минуточку. Так вот, Красноярск не газифицирован. Представляете, национальное достояние мимо Касовина проходит. Ладно, возвращаемся к патриотизму. Главный парадокс сегодняшнего дня – это пресыщение. Патриотизм теперь везде. В детских садах, школах, колледжах, на вывесках, в рекламе сосисок и на молодежных форумах. Его пытаются засунуть в человека насильно 3 раза в день до и после еды. Знаете, как с физической подготовкой в армии. Мы шутили, что не отдых, то активный, что не праздник, то спортивный. Но про физо в армии – это антитеза сегодняшней теме. Военный должен быть сильный, быстрый и выносливый. Поэтому физподготовки в армии лишней не бывает. Как говорится, пришел домой, устал, упал, отжался. Вернемся к теме моего повествования. Человеческая психика, особенно подростковая, она устроена как пружина. Чем сильнее ты на нее давишь, тем мощнее обратный интерес. Подростки, они как чуткие радары, они фальшь за километр чуют. Когда пацана или девчонку заставляют любить родину по расписанию, строем под камеру для отчета в министерство, у них включается рвотный рефлекс. Насильно мил не будешь, это закон природы. Если вы будете заставлять человека каждый день слушать одну и ту же, пусть даже самую гениальную песню, он возненавидит ее автора. Доводя патриотизм до абсурда, казенная система добивается ровно противоположного. Она воспитывает не защитников Отечества, не патриот, а глубоких циничных нигилистов, у которых от слова «патриот» начинается дергаться глаз. А теперь давайте вот снимем розовые очки и назовем вещи своими именами. Любовь к родине – это не игра в одни ворота. Она не берется из воздуха по приказу завуча. Она воспитывается прежде всего любовью и заботой самой Родины о своем гражданине. Это как в семье, как в мотоклубе. Ты уважаешь устав и готов расшибиться в лепешку за брата не потому, что тебя заставили подписать бумажку или взять на себя какое-то обязательство, а потому что ты знаешь, если ты упадешь на трассе, клуб поднимет тебя, твой байк и довезет до дома. Поможет оправиться. в худшем случае проводите в последний путь, как положено. То есть есть некая взаимность. Как можно требовать от молодого парня искренней, щемящей гордости за страну, если в его родном райцентре закрыли единственную больницу? Спортивная секция стоит как половина зарплаты его матери, а градообразующий завод сдали на металлолом эффективные менеджеры. Когда он видит, что реальная жизнь вокруг – это выживание, а с экранов ему рассказывают про величие и беспрецедентные масштабы. В его голове происходит короткое замыкание, мне кажется. Патриотизм рождается тогда, когда молодой человек видит, государство бьется за его образование, дает ему социальный лифт, строит для него качественные дороги, парки и дает уверенность в завтрашнем дне. Чистый двор, доступная секция бокса, уважение к человеку труда в паспортном столе – вот откуда берется любовь к родине. Она берется из чувства защищенности. Недавно, сидя в баре, я наткнулся на смешную фразу в одном из пабликов. Я прям засмеялся в голос, едва пиво не пролил. Сейчас попытаюсь ее вспомнить. Вот, типа, вечером за окном что-то громыхнуло. Возможно даже, что я отчетливо услышал хлопок. Но я посмотрел в телевизор, и там сказали, что все хорошо. И я успокоился. И понял, что за окном опять врут. Так как же подавать патриотизм правильно, чтобы не расшибать лбы? На мой взгляд, вот субъективный, да, безусловно, там в комментариях можете потом написать, поделиться своими мнениями, это будет очень интересно почитать. Меньше слов, больше дела. Патриотизм должен быть осязаемым, тактильным. Не надо гнать детей на площадь, махать пластиковыми флагами. Дайте им в руки инструменты, пусть они вместе с мужиками в Веллинге отреставрируют старый советский катер. Тут Грише Доку и штрафбату огромный привет. Пусть пойдут в поисковый отряд и своими руками поднимут из болота Ил-2, найдут имя пилота и похоронят его как героя. Вот это пробивает до слез. Это запоминается у них на всю жизнь. Запах солярки, пот, реальный труд – вот лучшие воспитатели. Уберите отчетность. Перестаньте мерить любовь к родине в коробках, на флешмобах, при галочках, там, в Excel. Патриотизм, как и любовь, это интимное чувство. Оно не терпит массовки и криков по команде. Говорите правду. История нашей страны, она великая, но она сложная и порой трагическая. Не надо превращать ее в лубочный глянец, где мы всегда идеальны. Подростки уважают честность. Расскажите им про ошибки, про тяжелые поражения, через которые наши предки прошли, преодолели трудности и победили. Вот это вызывает уважение, а карнавальная бутафория – только смех и пренебрежение. В заключение, друзья, мы в Fordovint MC не выпячиваем патриотизм как модный мерч. Мы просто делаем свое дело, не за награды и за звание. Любим свою землю и море, помогаем по возможности тем, кто рядом, держим слово и бережем память о флоте. Помните, нельзя заставить любить. Можно только создать условия, в которых не любить будет просто невозможно. Давайте строить страну, которой хочется гордиться без подсказки из телевизора. Страну, которая заботится о своих детях. И тогда эти дети, когда придет время, закроют ее своей грудью. Без всяких флешмобов. Про историю традиций флота посмотрите в нашей группе ВКонтакте или на канале в ТГ. Подписывайтесь, читайте, смотрите. Это интересно и познавательно. С вами был Джум на Моторадио. Не давайте казенным дуракам расшибать наши лбы. Будьте настоящими, любите своих близких и берегите то, что действительно имеет ценность. Ровных дорог и ясного горизонта всем нам.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну, вернемся к текущему положению дел. На данный момент вы открыли свой салон, новый, который называется Rebel Road. Это в новостройках в районе Суздальского проспекта, наверное, правильно. Как правильный адрес?
2: Это Орлова-Денисовский, 13, корпус 1. Но это как раз Суздальского поворот.
1: Это новое совсем, да?
2: Да, да. Но если так, просто, грубо говоря, наверное, ближайшее метро – это Просвещение, если брать треугольник между Просвещением и Зерками и Комендантским. Вот. Там сейчас как раз все густо развивается, прям есть широкие дороги и очень много ребят. Ребят, кто катается на мотоциклах, и мы хотим забрать всех к себе.
1: Ну, правильно, там особо ни на чем и не уедешь из тех мест.
2: Только на мотоцикле, конечно.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно в Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 275 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки 9 ДТП, пострадали 4 человека. Ранения различной степени тяжести получили также 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Новая музыка

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «For the Wind MC». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Моторадио. Colors of rock, your lifestyle.

0: мотонорматив «Звезда Победы». Мотопутешествие по местам боевой славы.
1: Всем привет! Мотонорматив «Звезда Победы». Я его организатор Дмитрий. Приветствует вас. Наш маршрут включает 11 памятных мест, увековечивающих победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Протяженность маршрута 840 километров. Максимальное время выполнения 19 часов 45 минут. Начинать движение можно из любой точки, так как они все замыкаются и образуют символ победы – звезду.
2: Сегодня я предлагаю отправиться на первую из ключевых точек нашего норматива – город Нарфоминск. Город с богатой историей и динамичным настоящим. Многочисленные памятники культуры и духовной жизни свидетельствуют о значимых событиях истории России. На Нарфоминской земле в разные годы бывали многие знаменитые писатели, музыканты, режиссеры и другие известные люди. Нарфоминск – это не просто точка на карте, это место, где переплетаются судьбы, где каждый уголок дышит историей. Когда-то здесь развивалось две деревни – Нара и Фоминская. Название одной из них связано с рекой, которая протекает через эту землю. Городообразующим предприятием, вокруг которого вскоре вырос целый город, стала шелкопредельная фабрика, появившаяся в 19 веке. Тем, кто приезжает в Нарфоминск, будет интересно погулять по бывшим фабричным улицам и увидеть, как современность вписали в старые купеческие здания, а производственные цеха превратили в кафе, магазины и даже жилые квартиры в стиле лофт. Жемчужиной города стала современная набережная, расположившаяся вдоль строений бывшей фабрики на берегу реки Нара. Нельзя говорить о Нарфоминске, не упомянув его героическое прошлое. В годы Великой Отечественной войны город стал одним из первых рубежей обороны Москвы. Здесь, на земле Нарфоминской, решалась судьба столицы. Битва за Нарфоминск продемонстрировала несгибаемую волю советского народа к победе. Мужество и самопожертвование защитников города стали символом стойкости и патриотизма, поэтому Нарфоминск носит высокое звание «Город воинской славы». На окраине Нарфоминска возвышается величественный мемориал, посвященный трем танкам, ставшим символом мужества и стойкости. Посещение этого мемориала входит в список памятных мест, входящих в наш маршрут. Этот монумент не просто бетон и сталь, а дань памяти тем, кто сражался здесь, защищая подступы к Москве в суровые дни Великой Отечественной войны. Памятник славы героям-танкистам встречает гостей Нарфоминска прямо при въезде в город, в непосредственной близости от штаба КП прославленной дивизии. Слева направо выстроилось три символа танковой мощи разных эпох. Один из них – легендарная 34-ка, победоносный танк Великой Отечественной войны. Вместе они формируют впечатляющий визуальный ряд, отражающий боевой путь, соединение и этап развития советских танковых войск. Историческая судьба этого места неразрывно связана с 4-м гвардейским танковым корпусом. Это соединение в декабре 1942 года получило почетное наименование «Кантемировский» в честь освобождения села Кантемировка. Бойцы и командиры корпуса участвовали в величайших сражениях 20 века. Огненной дуге под Курском, освобождении Киева и правобережной Украины, а затем гнали врага через Польшу до самой Чехословакии. Именно эти страницы боевой славы и призваны сохранить монумент. Город богат не только памятником исторического и культурного наследия, но и многочисленными парками, местами отдыха, где можно провести время, гуляя на свежем воздухе и наслаждаясь природой. Добраться до Нарфоминска можно, следуя по Киевскому шоссе в юго-западном направлении. Расстояние от Москвы составляет примерно 70-80 километров. Город Нарфоминск всегда рад своим гостям и с нетерпением ждет встречи с участниками мотонорматива. На этом на сегодня все. С вами был Дмитрий, создатель мотонорматива «Звезда Победы». В следующих выпусках мы продолжим наше путешествие по маршруту. Всем ровных дорог и до встречи.
0: Мотонорматив «Звезда Победы». Проект Дмитрия Платонова. Город-герой Москва. Подробности в интернете.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1703 году в этот день был официально основан город Святого Петра на голландский манер Санкт-Петербург. Город начался с крепости на Заячьем острове, которая перекрывала вход в два главных Невских рукава. Назван город был, кстати, не в честь государя, а в честь его небесного покровителя и первоапостола. Название города на западный манер было призвано продемонстрировать стремление государя Петра Алексеевича создать город нового, западного типа, город-парадиз на смутном российском фоне. Известная метафора «окно в Европу» появилась, кстати, гораздо позже. Ее впервые употребил в 1769 году в своих письмах о России итальянец Франческо Альгротти. И относилась она не только к самому Санкт-Петербургу, но и к политике Петра в целом. Интересны две легенды, которые касаются выбора места северной столицы. Согласно одной из них, Петр анализировал волевой указ шведского короля Густава Васы, который в 1550 году для развития торговли с Новгородом и Московией основал Хельсинки, но ошибся с выбором места для порта. Петр изучил опыт предшественника, и результат не замедлил сказаться. По другой легенде, новой столицей могла бы быть Рига. Порт во всех отношениях удобный, кстати, со схожим гидрографическим режимом в реках Нева и Даугава. Однако государь был в обиде на власти Риги, обида была давней, еще со времен Великого посольства в Европу, и государь решил не рисковать, а строить все заново. Так или иначе, сегодня мы поздравляем всех петербуржцев с днем рождения прекрасного города. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург. Best.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
8: Моторадио. The best of hard and heavy.

Дорогие слушатели Моторадио, сегодня, 27 мая, Санкт-Петербург празднует свой день рождения. Нас слушают в разных городах, и, может быть, не все знают, что именно в Петербурге родилось и отсюда вещает Моторадио. Для нас это родной город. Мы поздравляем петербуржцев, ленинградцев и всех, кто слушает нас в других местах, с тем, что у нас есть этот город, который мы очень любим и которому желаем процветания и долгих лет. С днем рождения, Санкт-Петербург!

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Моторадио. Возьми с собой музыку. Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Pedal Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Все мото, которые мы сейчас выставляли, мы их продавали, поэтому для нас еще как бы некий момент коммерции был. Вдруг кто-то сейчас, так сказать, выпив немножко пивка на фесте, о, хочу его, сейчас у меня в кармане есть нужная сумма, забираю. Да, какое-то количество запросов было, но это в основном были запросы просто зевак, которые пришли на фестиваль посмотреть мотоциклы, но никак вообще не связаны с мотокультурой. Поэтому, с одной стороны, да, есть какая-то целевая аудитория, которая реально тебе поможет, ты дал узнаваемость своему бренду, но, с другой стороны, очень много голых запросов, которые, на самом деле, полностью бесполезны, только стерят твое время.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: Моторадио. Your lifestyle. Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 275 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки 9 ДТП, пострадали 4 человека, ранения различной степени тяжести получили также 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Моторадио. Your favorite rock.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Мне кажется, любопытно было бы узнать, проскочило название V-Rod, да? Мотоцикл, ну, такой специфический в линейке харлеевской, там излишне мощный, многие считают, такой страшновато ездить, если у тебя нет опыта, да? Вот этот мотоцикл, он как-то будет отдельно выделен в какую-то категорию такую, ну, повышенного внимания к клиенту? Ну, чтобы он не убился, наверное.
2: Да, на самом деле, нет. Он, конечно, ну, к вопросу о мощности, тут интересный момент. У него там, если мне память не изменяет, там 121 лошадь, да, но при этом это, ну, средненький Харлей по весу, там, по-моему, 350, что ли, килограмм. Но если человек выбирает эту модельку, и он понимает, что он на таких мотоциклах ездил, ничего с ним не произойдет. Все вопрос опыта. То есть я тоже на V-Rod садился, когда у меня уже какой-то опыт был. Ничего, живой. Вот. Ко всему, как мне кажется, надо подходить с головой. Если ты в школе учился на UBR-125, потом ты 2 года ничего не делал вообще-то, получил права и нигде не ездил, тут пришел и говоришь, дайте мне V-Rod.
1: Помощнее, ну, пожалуйста.
2: Да. Помощнее, чтобы тормозов не было.
1: Да.
2: Ну, это ж каждый должен, наверное, тоже ориентироваться, куда он идет, что он пытается сделать, что он пытается получить, потому что в первую очередь это здоровье человека, который технику берет. То есть не мы должны его сканировать, понятно, что мы это делаем, не мы должны его сканировать и пытаться понять его навыки. Он сам должен для себя понять. Он сможет безопасно покататься, удовольствие получить, а не проблему.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: All colors of rock. Real rock music.

0: «Как появляются звезды» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лефи из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога будет.
14: А дальше.
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: волне хорошего настроения.
1: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий на Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Несмотря на дождливую погоду в конце прошлой недели, поводов для встречи покатушек в целом хватало с избытком. К тому же прошлой неделе подарила невероятно жаркие пару дней, которые скорее напоминали не весну, а настоящее такое жаркое лето. В прошлый вторник до самой поздней ночи отовсюду был слышен рев моторов. Ну и первый раз в этом сезоне мне пришлось так часто здороваться со встречными мотоциклистами, что усталость чувствовалась в руке не только от ручки сцепления, но и от невероятно частых приветствий. В общем, прошлая неделя удалась на славу. Ну а наступающая неделя в плане погоды обещает похолодание вплоть до 10 градусов днем в середине недели. Ну и, к сожалению, дождями со вторника по пятницу. Будет ли погода такая на самом деле, покажет только время. Прогнозы пишут люди, а людям свойственно ошибаться. Надеюсь, солнце будет побольше, а температура воздуха выше. И если погода от нас не зависит, то настроение точно в наших руках. И я всем искренне желаю на этой неделе отличного позитивного настроя. Ну что ж, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 27 мая в среду состоится очередная встреча «Прохват» начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован на 21:00. В случае подозрительно плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 30 мая в субботу состоится финальный этап соревнований по стрельбе среди байкеров «Хулиганс 3.0» от «The Hooligans MC Гатчина». С 12 часов на территории спортивно-стрелкового клуба «Русское оружие» в Вилловском городском поселении пройдет финальное соревнование по стрельбе, в котором примут участие прошедшие предыдущие этапы стрелки и мотообъединения. Ну а главный приз – ружье от компании «Охотник». В программе мероприятия сцена с рок-группами, мотопокатушки, фотозоны и конкурсы. Я абсолютно уверен, что мероприятие пройдет позитивно и с размахом. Так что при возможности очень рекомендую побывать и принять участие. Ну и пусть победят сильнейшие. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 28 мая в четверг в культурном центре «Сердце» по адресу Лиговский проспект 50, корпус 16 состоится кавер-шоу «Nightwish». Я включил это мероприятие в анонс именно из своей любви к творчеству группы. Уверен, я не один такой, и желающих прийти на мероприятие будет много. Ну, а на самом шоу нас ждут грандиозные оркестровки, чувственный женский вокал, эпичная мощь металла, утонченность и драма. Все, что по сути составляет невероятную атмосферу Nightwish, которая прозвучит в бережном и чутком исполнении от Немея. Нас ждут бессмертные хиты, большие эпики, трогательные баллады и жемчужины творчества за многолетнюю музыкальную историю группы. Ну а начало мероприятия запланировано на 19:00. 31 мая в воскресенье в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится большой концерт группы «Серьга». Сергей Галанин и группа «Серьга» не нуждаются в представлении. За более чем 30 лет своего существования группа стала по-настоящему любимой и близкой, а песни коллектива знают все от мала до велика. На концерте в клубе «Джаггер» группа отметит свой день рождения. Можно будет услышать композиции с новых альбомов и, конечно, спеть вместе главные хиты от флагманов отечественной рок-музыки. Такие, например, как «Страна чудес», «А что нам надо», «Дверь на замке». Ну, а начало концерта запланировано на 20:00. Для любителей старой рок-школы это прямо великолепное событие. Очень рекомендую к посещению. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мотороссия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. У нас все еще идут лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация» 2026 сезона. Не пропустите возможность улучшить свои знания по вождению мотоцикла. Ну, а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Конечно, ждем в гости. Ну и на этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся же мы на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото-Россия, Санкт-Петербург, на Моторадио.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1703 году в этот день был официально основан город Святого Петра на голландский манер Санкт-Петербург. Город начался с крепости на Заячьем острове, которая прикрывала вход в два главных Невских рукава. Назван город был, кстати, не в честь государя, а в честь его небесного покровителя и первоапостола. Название города на западный манер было призвано продемонстрировать стремление государя Петра Алексеевича создать город нового, западного типа. Город-парадиз на смутном российском фоне. Известная метафора «окно в Европу» появилась, кстати, гораздо позже. Ее впервые употребил в 1769 году в своих письмах о России итальянец Франческо Альгротти. И относилась она не только к самому Санкт-Петербургу, но и к политике Петра в целом. Интересны две легенды, которые касаются выбора места северной столицы. Согласно одной из них, Петр анализировал волевой указ шведского короля Густава Васы, который в 1550 году для развития торговли с Новгородом и Московией основал Хельсинки, но ошибся с выбором места для порта. Петр изучил опыт предшественника, и результат не замедлил сказаться. По другой легенде, новой столицей могла бы быть Рига. Порт во всех отношениях удобный, кстати, со схожим гидрографическим режимом в реках Нева и Даугава. Однако государь был в обиде на власти Риги, обида была давняя, еще со времен Великого посольства в Европу, и государь решил не рисковать, а строить все заново. Так или иначе, сегодня мы поздравляем всех петербуржцев с днем рождения прекрасного города. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
6: Моторадио. We will

0: хорошего настроения.
1: Дорогие слушатели Моторадио, сегодня, 27 мая, Санкт-Петербург празднует свой день рождения. Нас слушают в разных городах, и, может быть, не все знают, что именно в Петербурге родилось и отсюда вещает Моторадио. Для нас это родной город. Мы поздравляем петербуржцев, ленинградцев и всех, кто слушает нас в других местах, с тем, что у нас есть этот город, который мы очень любим и которому желаем процветания и долгих лет. С днем рождения, Санкт-Петербург!
2: Back to Australia.
3: Rock music from the other side of the world.
4: Hello, everyone. У микрофона Антон Тульский из мельбурнской студии Моторадио. Назад в Австралию, как обычно, каждую неделю все самое крутое из мира музыки. Также я расскажу, чем можно заниматься в Австралии без лицензии, там, виды спорта и хобби. Ну и, конечно, много-много новостей накопилось. Садись поудобнее, начинаем.
5: The main news of the week in Australia.
4: Знаменитый австралийский комик Сэм Кэмпбелл продолжает ломать людям психику. У него выходит новое шоу, где люди придумывают максимально идиотские фильмы, и он реально пытается их снимать. Кэрдиа написал это как смесь дай-катастрофы в Fever Dream и общественного эксперимента. Один из сюжетов – пара, которая периодически превращается в змей. В некоторых районах Австралии снова жалуются на мышиный апокалипсис. Фермеры говорят, что мышей столько, что ночью дороги буквально шевелятся. Австралия регулярно переживает Маус Плагис. Это уже почти отдельный национальный жанр новостей. В Австралии снова обсуждают цены на бензин как национальную драму. После проблем с поставками топлива медиа снова пишут про риск скачков цен. И австралийцы одновременно говорят, что очень ненавидят дорогой бензин и продолжают покупать огромные юты и ленд-крузеры. В Брисбене сняли фильм почти без бюджета, и он внезапно стал хитом фестиваля. Фильм называется «All My Friends Are Back in Brisbane». Его описывают как очень австралийский, странный, дешевый, но дешевый инди-фильм про возвращение людей в Брисбен после бегства в большие города. Австралийская реалити-ТВ становится более безумнее. Обсуждают новый сезон «I'm a Celebrity», где участников опять будут мучить джунглями, насекомыми, странной едой и психологическим кринжем. Ну и главный австралийский культурный феномен недели. Австралийцы снова спорят, когда же уже официально признать, что погода в Мельбурне – это не климат, а азартная игра. Потому что утром 8 градусов, днем солнце, а вечером ветер, как в Шотландии. Люди ночью опять начинают доставать обогреватель, ну и включая вашего покорного слугу. Я уже тут обставился тремя обогревателями и перехожу к рассказу на сегодняшней неделе. Ну что ж, у нас сегодня рассказ про лицензии в Австралии, и, вернее, даже про отсутствие их при определенных видах занятий активных. Я тут ездил в лес, постреливал из лука и узнал с удивлением, что не надо никаких специальных разрешений. И вот решил вам рассказать про всевозможные занятия, которые не требуют специальных разрешений и лицензии. Итак, стрельба из лука, как я уже сказал, но арбалеты все-таки требуют определенных разрешений, и непосредственно охота тоже требует. То есть, а вот спортивная стрельба не требует в Виктории точно, ну и практически по всей Австралии. А рыбалка очень зависит от штата. У Виктории требуется лицензия, но она недорогая, там на день это $5-7. А если вы хотите там купить на год, это там 20 или 30. А в некоторых штатах, в принципе, не нужна вообще лицензия, по-моему, в Южной Австралии. Металлоискатель, это проспектинг, он требует лицензии практически во всех штатах. Вот, кстати, тоже, кроме Южной, по-моему, ну, там и золото, честно говоря, так себе маловато. Вот, лицензия тоже, она может быть разная, может быть такая профессиональная, полупрофессиональная. Ну, в общем, самая простая, в районе $20. А уже вот если вы на частной проперти хотите походить, там, по-моему, уже $100 и плюс-минус. Ну, также, если вы уже с экскаватором готовы ходить и добывать золото, то здесь уже там десятки тысяч долларов. Airsoft и Gelbraster — это пинбол, по-русски говоря. Он, самое удивительное, что он фактически запрещен везде. И чтобы там ездить и заниматься этим видом спорта, надо ездить только вот в Квинсленд. И, по-моему, в Нью-Саус-Уэллс тоже можно было заниматься в каких-то ограниченных возможностях. Рогатки. Виктория, рогатка считается... что нужен пермит. То есть там все-таки считается это как охотничий, тоже охотничье оружие. А оффроуд, дрифт-байк, ездить по private property, в принципе, вы можете без регистрации на авто, а вот на публичных дорогах нужна регистрация, лайсенс и, конечно же, шлем. Каяки, каноэ, сапы обычно без лицензии, но есть правила, это life jacket, light ночью, ну и всевозможные еще какие-то нюансики, ну не такие жесткие, что ли. А что еще не требует лицензии? Ну, в основном я вот смотрю, что есть еще много занятий, которые именно не требуют в Австралии лицензии, но вот основные я вам рассказал. А так, конечно же, государство старается все это систематизировать, свести как бы по минимум опасности, и все, конечно, строится тоже на страховых выплатах и так далее. То есть вот, например, если вы ведете бизнес какой-то там, ну, например, рыбный бизнес, и возите людей на рыбалку, вам обязательно надо взять иншуранс на этот бизнес. Она стоит не так дорого, то есть там $1000 в год примерно, но если что-то случается не по вашей вине, то все оплачивает уже страховая компания. Ну, об этом можно как-нибудь рассказать в следующий раз, а мы переходим к музыкальной части нашей передачи.

Ну что ж, у нас в гостях сегодня Seven Sons. Это австралийская культовая рок-поп-группа из Мельбурна начала 90-х. Группа появилась в 1989 году в Мельбурне. И фронтмен Джек Джонас, настоящее имя Ирвин Томас. У него очень узнаваемый высокий вокал. И самые известные песни «Heart in Danger», «Hold Me in Your Arms» и «You Were There». В начале карьеры они тесно работали с Джон Фармахом и даже играли с ним как «Session Musicians». Их музыка очень типичный, такой богатый австралийский звук, начало 90-х, мощные баллады, софт-рок, большие припевы и студийный саунд.

Надо сказать, что песня «UVD» стала огромным хитом и до сих пор считается одной из классических австралийских пауэр-баллад. Барабанщик Virgil Donati считается одним из самых техничных драмеров Австралии. Ну а группа распалась в 90-х, но позже снова собралась и сейчас периодически гастролирует. В 26-м году у них даже идет небольшой тур.

Вот несколько слов про лидера группы Джек Джонас. Это про него говорят почти Goods are Prodigy. Джек Джонас родился в Нью-Йорке и в Австралию переехал ребенком в 14 лет и работал уже студийным музыкантом. Многие в Австралии тогда говорили, он поет как ангел, играет как черт.

И у него был очень такой американский звук для Австралии. Высокий вокал, такие баллады и хард-рок манера. Из-за этого Southern Sun сильно отличались от более пабовых австралийских групп.

важным моментом, конечно, в истории группы стала связь с Джоном Форкхом. Это достаточно важный момент. И еще до большого успеха Sovereign Sons участники играли с ним как session musicians и ездили с ним в туры. И фактически Форкхам помогла им попасть на большой шоу-бизнес Австралии. Надо еще иметь несколько факторов. В 90-х годах вышел их хит «Heart of Dangerous», потом дебютный альбом. Австралия буквально взорвалась Ария Чартс, MTV, радио, Teen Magazines. И при этом группа представляла собой достаточно странную смесь. Технически очень сильные музыканты, но музыка супер эмоциональная и мелодичная.

Ну, а самая неоднозначная фигура в группе — это, конечно, барабанщик. Вирджил Донати считается очень культовым драмером. И по сей час многие до сих пор смеются, что один из самых безумных техничных барабанщиков играл софт-рок, баллады. На Reddit куча людей пишут, что только спустя годы поняли, насколько он был невероятно крутым музыкантом.

Ну и история группы была такой недолгой, и они распались. Ну, в чем причина? Ну, прежде всего, ну, если по порядку, у них не так много было альбомов, всего три. Во многом распад произошел, потому что музыкальная мода резко ушла в гранж или и альтернативную музыку, а так называемый Polish soft rock стал считаться немодным. Это случилось со многими австралийскими группами того времени. И, в общем-то, коснулся и этой прекрасной группы. Ну и Джек Джонас, у него был тяжелый период, он не мог найти работу. После распада группы был переезд, работа вне мейнстрима, жизнь за границей, попытка заново построить карьеру. Ну, собственно, все как бы так вяло-текуще сошло на нет. Но вот спустя 25 лет произошел случайно рестарт, и Джек рассказал, что начал играть старые песни акустически на сольных концертах и вдруг понял, что люди знают каждое слово в песне.

Ну и мода имеет свойство возвращаться, и сейчас у многих австралийцев Soft and Sons вызывает очень сильную ностальгию. Австралия 90-х, эпоха больших FM-баллад и, конечно же, ностальгия по мельбурнскому рок-звуку. И сейчас молодежь внезапно снова открывает такие группы через винил, через YouTube и ретро-плейлисты. И мы тоже с вами открываем в нашей передаче такие группы. Надеюсь, будем открывать и впредь. С вами был Антон Тульский на Моторадио. Назад в Австралию. Всем пока.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Авторадио. Your lifestyle.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж.
2: Sont très mal classés dans notre classement.
1: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. «Среда джаза».
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз на Моторадио.

0: хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Вот и наступила среда джаза, так называется моя программа, которая всегда выходит по средам. Но это такое совпадение, потому что слово «среда» означает как бы день недели, а с другой стороны, это такое пространство, заполненное замечательными джазовыми музыкантами, о которых я рассказываю в своих программах и чью музыку мы слушаем. И сегодня в этой среде мы будем слушать музыку середины прошлого века, я имею в виду, конечно, джаз. Это была, в общем-то, 40-е, 50-е годы, еще такая эра свинга. Эра бендов, которые играли на танцевальных площадках. Среди них, конечно, были выдающиеся совершенно музыканты и оркестры. Вспомним хотя бы оркестры Бенни Гудмана и Каунта Бейси и многих других. Сегодня будем слушать альбом, записанный замечательным трубачом и бенд-лидером. Его имя Рэй Энтони. Замечательный трубач, очень яркий, который вообще проходил практику и в оркестре Глена Миллера, в оркестре Арти Шоу. И, в конце концов, создал свой собственный оркестр, который мы и будем с вами слушать, где он, конечно, всегда солирует на своей яркой, сочной, красивой трубе. Первой прозвучит композиция Вейна. Она называется так: «Мечта о празднике». Оркестр Рэй Энтони, и здесь вокальную партию исполняет некто Ник Нойл.

Следующая мелодия принадлежит автору, чье имя Морихед, и называется она «Я сентиментален». Опять же, здесь мы слышим вокалиста, его имя Ронни Деуилл.

А сейчас мы услышим композицию, которая называется «Считая каждую звезду». Автор этой мелодии некто Контверитс. Здесь опять вокалист Дик Нойл.

Ну, а сейчас мы услышим композицию Лейка, которую он назвал «Человек с трубой». И, видимо, она посвящена именно самому Рэю Антони, который здесь и солирует на фоне своего оркестра.

Сейчас мы услышим запись, сделанную, конечно, оркестром Рэя Энтони, мелодию, которую сочинил некто Бенджамин с таким названием. Можешь объяснить мне, что значит «нет, нет, нет»? Здесь вокальную партию исполняет Ронни Додвилл и, к тому же, вокальный ансамбль, который назывался «Skyliners».

Сейчас мы услышим мелодию, автор которой Кеннеди, и называется она «Свет порта». И есть вокальную партию исполняет Ронни Даунвилл.

Ну, а сейчас прозвучит, конечно, всем известная мелодия, уж точно совершенно я в этом уверен. Это «Осенние листья» Джозефа Касма. Здесь опять вокальные партии исполняет Трони Дотвелл и вокальный ансамбль «Skyliners». И, конечно же, труба Рэя Энтони.

Ну, вот сейчас отступил момент, наверное, самой популярной мелодии оркестра Рэя Энтони, потому что, во-первых, он сам автор этой композиции, и назвал он ее так «Мистер Энтони Буги». Ну, вот здесь как раз это самая известная пьеса, и самая известность получил оркестр из исполнения как раз этой композиции. Здесь главными, конечно, является группа трубачей в оркестре Рэя Энтони. Конечно, сам он солирует на трубе.

Ну, а сейчас очень популярная мелодия, которая, наверное, многим тоже известна. Автор ее Гарри Орн. Называется она «Наконец-то». Здесь вокалист Тоби Мерсер и хор, который участвовал в записи с оркестром «Рэй Энд».

Ну и заканчиваю я программу, посвященную замечательному трубачу и руководителю оркестра Рэй Энтони, мелодией, в которой прозвучит голос не кого-нибудь, а Фрэнка Синатры, который сотрудничал с этим оркестром. Эта мелодия называется «Мелодия любви», автор ее Энгельман, ну, оркестр Рэй Энтони и голос Фрэнка Синатры. На самом деле, такую музыку можно услышать в единственном месте, только в филармонии джазовой музыки, где выступает наш замечательный оркестр, джаз-филармоника оркестра под руководством Кирилла Бубякина. Но вообще в филармонии джазовой музыки выступают самые лучшие джазовые музыканты как нашей страны, так и всего мира. Ну и для того, чтобы выбрать какой-то концерт, зайдите на сайт филармонии джазовой музыки и познакомьтесь с репертуаром и выберите тот концерт, который вы хотели бы посетить. Ну, а я прощаюсь с вами до нашей следующей встречи. С вами был Давид Голощёкин.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.

0: Louis Darrett.
1: Best.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Bad.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.